0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 18 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

7 минут. Сегодня будет облачно, с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 18 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: 6:44.
2: Болит душа от потерь, верю я, ты тоже верь. Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп,

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 7:11.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

часов 31 минута. Сегодня будет облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 9 до плюс 18 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv. Красиво.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

Приложение «Виада Латвия» или «Лидл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении «Виада Латвия»,

0: 8:35. Сегодня будет облачно с прояснениями. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха от +9 до +18 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Эхо Эр Плюс. Только хиты.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.

надо лишних фраз, мне хватит пары слов. Скажи, что любишь, и я уже на все готов. Хоть между нами расстояние и города, я никогда и никому не отдам тебя. Я растворюсь в мечте, я стану небом. Ты в моем сердце навсегда, где бы я ни был. Поверь, все будет так, как мы с тобой захотим. И этот мир принадлежит лишь нам двоим.

0: 9:33.
1: Любители кофе. В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 10:09.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р Плюс.
3: Номер 2 этой недели.

0: Aktio optika brilļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Aktio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim. Daļie! Next! Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163. Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
5: Касинукай. Выгодные цены каждый день. Мойка высокого давления DeWalt 199 евро. Бензиновая воздуходувка Gründer для уборки листьев 119 евро. Мульча из сосновой коры 50 литров. Всего 3,49. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
6: Labdien, virši!
7: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienāk žetons.
6: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos.
8: Virši! Turpinam darīt!
9: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
10: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Teici un veiksmi uztiesies! Uzzini vairāk e-top.lv!
11: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
12: Loterijas atļaujas numurs 9053.
13: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maxima.
14: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
14: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

Уйдет тень, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп, стоп печаль.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее. Next. Акционерное общество Латвия с кредитной полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, взаимоприобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
2: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
3: Что это было?
4: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: слышишь дальше. Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
1: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
2: Попробуй новинку Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
1: Thermabronx Citrus Immuno?
2: Да, новая формула Thermabronx снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
1: Ох, то, что нужно при первых признаках простуды.
3: Thermabronx Citrus Immuno. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
6: Vai virši?
7: Virši klausās.
6: Negribas diši traucēt, bet man jūs kafijā jāpasniedz šetons no zālīšu ģimenes. Mums tā iet uz urrā.
7: O, sveiciens zālīšiem! Porši, kā arī jūsu mīļākā kafija, ir tieši no viršiem.
8: Virši, turpinam darīt!
9: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Клиника «Балта» – современные решения для красоты ваших ног. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод лечения варикоза. Уникальное сочетание медицинских технологий, контроль ультразвуком. Доказанная эффективность и ускоренная реабилитация. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзнека, Упиша, 10. Запись по телефону 28 770 660 или e-veselyba LV. Клиника «Балта» – красота вашего тела. Код лечебного учреждения 00100280.
11: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maksima.
9: Третью неделю хит.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ. Третью неделю в хит-параде.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.
0: Номер два этой недели.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Один час 8 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: arī dzeltenais ir klāt. Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universal veikalā un Stokman LV.
1: Here we go! Pušsatu uzlišies daļšē.
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Latvija приготовься! 17 октября в Xiaomi Arena в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристап Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
5: Лимпо! Лимпо!

0: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Клиника «Балта». Новейшие методы для ранней диагностики кожных заболеваний. Фотофайндер-анализ всех новообразований на теле пациента с точной фиксацией изменений. Оценка риска перерождения. Клиника «Балта». Мы видим то, чего вы не замечаете. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslibospunkt.lv. Клиника «Балта». Современная дерматология с заботой о вас. Код лечебного учреждения 00100280.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim barība kaķiem NutriBalance 3 veidi 1,5 kg 4,79 €. Ar mans Rimi karti dzīvnieku uzkodām Salling atlaide līdz 27%. Konservi kaķiem gurmē Gold 85 grami 55 centi. Rimi.
1: Акционерное общество «Латвия» с кредитнемой полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Но там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
0: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин Electrolux становится Vehicles Lux. Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. Vehicles Lux. Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербета 42/44.
7: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Olaplex 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem VT Cosmetics atlaides līdz 35%. Mutes skalojamais līdzeklis The Breast Company 500 ml 7,99 €. Maksima –

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
3: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

0: это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
1: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Casino Kai. Выгодные цены каждый день. Телевизор LG 32 дюйма 159 евро. Кухонный комбайн Столар 39,99. Холодильник Горенье объемом 336 литров всего 379 евро. Casino Kai. Предложение действует в магазинах Casino Kai и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte

0: Optio optika brilju komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudei. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim. Daļie!
1: Next!
2: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
3: Опять сегодня кашель, насморк и слабость.
4: Попробуй наемку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
3: Термобронкс Цитрус Иммуно?
4: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
3: То, что нужно при первых признаках простуды.
5: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
6: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Katru reizi, kad izvēlēsi te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta!
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varas.
10: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: О, твои ноги выглядят идеально. Даже сосудистые звездочки исчезли.
12: Как? Сделала склеротерапию в клинике Балта. Оказалось, можно и без операции. Быстро и эффективно. Теперь чувствую такую легкость. Склеротерапия – востребованный и эффективный метод избавления от сосудистых звездочек и проявлений варикоза. Клиника Балта. Запись по телефону 28 770 660 или на сайте eveslibas.lv. Клиника Балта. Красота ваших ног. Код лечебного учреждения 00 10 00280.
13: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
14: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немою полыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, Daigvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Virši, lūdzu.
5: Sveiki, Ritvars. Gribēju tikai pateikt, ka es jūs kafijai dod žetonu par stiprumu. Vienkārši 10/10.
4: Paldies, Ritvar. Prieks, kā arī tev Viršu kafija ir mīlētākā kafija Latvijā.
6: Virši, turpinam darīt.
7: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Limpo! Limpo!

0: 47 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу-гаража ЛВ.
1: На покрышки отличные скидки. Репу-гаража ЛВ.

0: Впервые день открытых дверей в новом проекте «Pilar Ildjusa Yamamayas». Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar.lv.
1: Это надо слышать. В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.

0: продолжении «Главный русский топ».
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?
2: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
3: Представь себе, нет. Начала принимать ферофимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
2: Витамин D с железом?
3: Именно. Ферофимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
2: Ферофимин. Надо попробовать.
3: Ферофимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Vinny, it was Tomorrowland. Vinny,

0: LT. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas Lietuvas programma.
1: EHR.FM представляет
2: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
1: Только хиты.
2: EHR Plus. О погоде.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
0: Рига Плаза и Маминю Клубс aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 12. Rīga Plaza.
4: Это Филатов и Керес.
5: С вами Мари Краймбровис.
6: Всем привет, это Холи Флейм.
7: Это Анна Астин.
8: Это Лирик.
1: Это группа Добро.
2: EHR Plus.
1: Только хиты. Главный русский топ. Номер 5 прошлой недели.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Три часа 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Р+.

0: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumu.

0: aktuālās cenas meklē Neste degvielas uzpildes stacijās. Neste. Uzpildies viegli.
1: Главный русский топ.
2: Номер 39.
1: Опускается на 4 места.

0: Претенденты в главный русский топ. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
2: Labdien, virši!
3: Labdien! Mani sauc Marita. Man tikti patīk jūsu kafijas krūzītes. Par tām jums pienākas žetons.
2: Paldies, Marita! Pateicoties tev, mīlētākā kafija Latvijā ir tieši viršos. Virši!
0: Turpinam darīt! Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билишу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
4: Главный русский топ.
5: Номер 32.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ. Главный русский топ.
0: Номер 29.
1: Новинка хит.

0: tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Энергии сдерин пармеригой летошиной и в негативе етекме.
1: Впервые день открытых дверей в новом проекте Pilar Ildiciema Mājas. Приходите 3 октября и посмотрите 3 полностью оборудованные демо-квартиры. Узнайте больше и зарегистрируйтесь на сайте Pilar LV.
2: Главный русский топ.
3: Номер 26.
2: Опускается...

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Завтра будет облачно, временами с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Rīga Plaza un Māmiņu klubs aicina uz dāmu projektu Iedvesmas dienu sievietēm. Būs iedvesmojošas lekcijas, sievišķīgas meistarklases un tirdziņš. Tiekamies 10. oktobrī no 2012. Rīga Plaza.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 4:13.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р Плюс.
2: Главный русский топ.
1: Номер 21.
2: Опускается на 11 мест.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
3: Главный русский топ.
4: Номер 19.
3: Поднимается на 8 мест.

0: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
1: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
0: Термобронкс Цитрус Иммуно?
1: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
0: О, то, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Veikalostop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar man stop karti. Biespiens, limbažu piens, 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Главный русский топ.
8: Номер 14.
7: Поднимается на 9 мест.

0: Новинка на заправочных станциях «Виада». Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на «Виада» и попробуй новинку. «Виада» – вкусно остановиться.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии. Главный русский топ.
1: Номер 12.
2: Опускается на 7 мест.

0: Слушай, ты выглядишь посвежевшей. Отдохнула?
1: Представь себе, нет. Начала принимать сферафимин. Это витамин D, обогащенный железом. Дает больше энергии, поднимает настроение и укрепляет иммунитет.
0: Витамин D с железом?
1: Именно. Сферафимин – железо с витамином D 4000 единиц. Для энергии, гемоглобина и иммунитета.
0: Сферафимин. Надо попробовать.
1: Сферафимин – железо с витамином D для баланса энергии и иммунитета.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно, временами с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Главный русский топ.
1: Номер 7.
0: Место сохраняет.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.
3: Главный русский топ.
1: Номер 2.
3: Поднимается на 7 мест.

0: Рекорд Топ. 10 предыдущих позиций.
1: Номер 10.
2: Такие девушки, как звезды, что светят в небе.

0: Латвия, приготовься! 17 октября в Шауми-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы. Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристоп Зутис и другие. До 5 октября, используя промокод EHR, особая скидка. Билеты в кассах Билетшу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
1: Энергия, веселība, свайгумс. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 23. līdz 29. septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
3: Dubultkoncerts 100. puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. 100. debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubultkoncerts 100. puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
4: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.

0: Свежая музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: На покрышки отличные скидки. Репу Гаража ЛВ. Пустота.

0: ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
1: 33 года опыта, тысячи клиентов и теперь новое название. Магазин «Электролукс» становится «Vehicles Lux». Мы меняем название, но не главное. Нашу команду, опыт и личный подход к каждому клиенту. Все так же поможем выбрать бытовую технику, подходящую именно для вашей жизни. «Vehicles Lux». Новое название, прежнее качество. Неизменно. В Риге на Тербота 42/44.
2: ЭХР.ФМ представляет
3: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
2: Только хиты.
4: Завтра будет облачно, временами с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Опять осенний кашель, насморк и слабость.
1: Попробуй новинку. Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток с экстрактом цитрусовых и вкусом лимона.
0: Термобронкс Цитрус Иммуно?
1: Да. Новая формула Термобронкс снижает усталость, поддерживает иммунитет и заботится о дыхательных путях во время простуды.
0: О, то, что нужно при первых признаках простуды.
2: Термобронкс Цитрус Иммуно. Натуральный горячий напиток для здоровья дыхательных путей во время простуды.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Svinam Fazer 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fazer maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fazer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: хиты.
1: Завтра будет облачно, временами с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 17 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

нам поговорить, куда сегодня сходить. Предлагаю вам заглянуть в ночной клуб «Coyote Flight», который находится на Экспорта 1А, и откроет свои двери в 23.00. За пультом вас будут ждать мировые звезды D'Angelo и Francis. Треки этих ребят играют все самые именитые диджеи всего мира. Поэтому стоит заглянуть

диджейским пультом диджей Густавита и диджей Стоцка. Ну а 3 октября на сцену выходят Д'Анджело и Франсис, бельгийский дуэт, который играет Big Room и Техно. Их поддерживают Дэвид Гетта, Тиесто и Мартин Гаррикс. Энергия фестиваля уже в эту субботу. Ночной клуб Coyote Fly Expo.

настолько позитивным вайбом. И сразу хочу поделиться очень яркой новостью. Леди Гага недавно впервые стала мамой. В сентябре стало известно, что у нее и ее жениха Майкла Полански родился ребенок. Ну что за новость? Теперь мы услышим больше любви и приятных слов в песнях Леди Гаги. Желаем здоровья малышу и сил родителям. Ну а мы с вами под такую приятную новость прямо сейчас услышим песню «Крем-сода»

играет DJ Диана и Родион Гордин. Эти ребята точно знают, как заставить танцевать всех и каждого. Icon находится на экспорта 1А и откроет свои двери в 21.00. Забегайте на огонек, будет весело. Ну а я предлагаю прямо сейчас послушать Бьянку с ее мега-хитом «Музыка».

страну. Только что ворвался на русский танцпол. Так, стоп, у меня для вас важное задание. Обязательно заходим в Instagram и подписываемся на меня и на Эхо Р+. Мой ник DJ XS. Так вы сможете дать обратную связь, и мы с вами не потеряем.

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.